Неравно, уважаемых семьи, в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемое пред вами были. По милости или к слабостям пера их сгладить постарается игра.

уходишь ты? Еще не расцвело, нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья, он по ночам поет вон там, на дереве граната, поверь, мой милый, это соловей. Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари, ее лучи румянят облака, светильник ночи сгорел дотла. В горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Мне надо удаляться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы светить твой путь.

До мантуи огнем факелоносца побудь еще, куда тебе спешить? Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Пусть будет так.

Пушка расписывает краской облака, как выпившие кренделя рисуя, остатки тьмы пустились в рассыпную. Пока роса на солнце не сошла и держится предутренняя мгла, наполню я свой кузовок плетеный целебным зельем и травою сонной. Земля – проматерь всех пород, их цель – гробница и вновь их колыбель. Все, что на ней, весь мир ее зеленый, сосет ее, припав к родному лону. Она своим творением без числа особенные свойства раздала. Какие поразительные силы земля в каменья и цветы вложила. На свете нет такого волокна, которым не гордилась бы она. Как не отыщешь и такой основы, где не было бы ничего дурного. Полезно все, что кстати, а не в срок. Все блага превращаются в порок. К примеру, этого цветка сосуды. Одно в них хорошо, другое худо. В его цветах целебный аромат, а в листьях и корнях сильнейший яд.

Так надвое нам душу раскололи дух доброты и злого своеволия. Однако в тех, где побеждает зло, зияет смерти черное дупло.

Чей это крови след на плитах пред решеткою? Ромео, как бы леди на другой, как? Граф Борис и весь в крови. Где ключ загадки?

Я буду краток. Коротко и так, для длинной повести мое дыхание. Простертый на земле Ромео муж Джульетты, и она жена Ромео. Я тайна их

Вы эльфы всех холмов, озер стоячих, ручьев, лесов, что по песку бесследно вслед гонитесь Нептуну и вернуться. Бежите сами, куколки-малютки, что при луче в лугах кружки перчите, чтоб овцам не щипать, что мухоморы растите за ночь. Вы, кому приятен сигнал огни тушить, вы помогли мне, хоть мастера и небольшие. Мраком покрыл я солнце, буйный ветер созвал, и между миром и лазурным сводом рычащий бой воздвиг. Раскатом грома я пламя придал, гордые дубы рассек одним ударом. Прочный мыс я сотрясал, и с корнем вырывались сосны и кедры. Самые могилы будили спящих в них и высылали по моему приказу. Грозных чар не надо больше, но владеть хочу я небесной музыкой, теперь нужна мне, чтобы сошло с умов их колдовство с мелодией. Тогда я жезл сломаю, его в земле насажен погребу, и в море глубже, чем спускают лот, заброшу книги.

Добрый вечер. Московская государственная филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. За дирижерским пультом Владимир Юровский. Солист Николя Ангелович, фортепиано, Франция. Генеральные партнеры оркестра, закрытое акционерное общество «Северсталь Транс» и фонд Михаила Прохорова.

Во втором отделении шубу. Симфония номер 8, си минор, неоконченная. Завершена Антоном Сафроновым. Редакция 2007 года. Российская премьера. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижирует Владимир Юровский.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет открытие концертного сезона Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Оркестр искренне благодарит генерального спонсора концерта, компанию «Шеврон». Генеральные партнеры оркестра – компания «Н-Транс» и фонд Михаила Прохорова. В программе сегодняшнего концерта – сочинение Римского-Корсакова. Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. Римский-Корсаков, «Свадебный поезд» и «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». Дирижирует Михаил Плетнев.

Римский-Корсаков, «Ночь на горе Триглави» из третьего действия оперы «Млада». Концертное переложение для оркестра в 5 частях.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта. Римский-Корсаков. Сюита из оперы «Снегурочка». Вступление. Пляска птиц. Шествие царя Берендея. Пляска скоморохов.

Вступление, первые действия и три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане».

второе отделение концерта. Франц Шуберт. Симфония номер 5, сидмоль мажор в 4 частях. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Литвёв.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер, главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский. Генеральные партнеры оркестра компания «Н-Транс» и фонд Михаила Прохорова. В программе произведения Игоря Стравинского. Симфония в трех движениях. Исполняет оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Игорь Стравинский. Концерт для фортепиано и духовых инструментов. В трех частях. Солист Вячеслав Попругин.

В программе второго отделения концерта Игорь Стравинский «Весна священная», музыка балета, картины языческой Руси. В двух частях исполняет Российский национальный оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «М-Транс», фонд Михаила Прохорова. Дирижер Кристоф Мюллер, Швейцария. Начинаем первое отделение концерта. Иоганнес Брамс, вариации на тему Гайдна для симфонического оркестра, си бемоль мажор. Дирижер Кристоф Мюллер.

Wolfgang Amadei Mozart, Exultate Jubilate, Matet для сопрано и оркестра. Солистка Джоан Лан, сопрано Великобритания.

Начинаем второе отделение концерта. Густав Малер. Симфония номер 4 для сопрано и оркестра соль-мажор в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Солистка Джоан Лан. Соло в оркестре Алексей Бруни, скрипка. Дирижер Кристоф Мюллер.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «Энтранс», фонд Михаила Прохорова. Солист Стивен Исерлис, виолончель, Великобритания. Сегодня в концерте прозвучат произведения Роберта Шумана. Уважаемые слушатели, еще раз напоминаем вам о необходимости отключить ваши мобильные телефоны. Начинаем первое отделение концерта. Манфред, увертюра из...

Концерт для виолончели с оркестром «Ля минор», сочинение 129-е, в трех частях. Части исполняются без перерыва. Солист Стивен Истерлис, Великобритания. Дирижер Михаил Литнёв.

Начинаем второе отделение концерта. Роберт Шуман, симфония номер 4, ре минор, сочинение 120-е, в 4 частях. Части исполняются без перерыва. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Михаила Плетнева представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Российский национальный оркестр благодарит за поддержку генерального спонсора концерта – банк «Зенит». Генеральные партнеры оркестра – фонд Михаила Прохорова, компания «М-Транс». В программе вечера Иоганн Себастьян Бах «Рождественская оратория». Кантаты 1, 2 и 3. Кантаты исполняются без перерыва. Исполнители. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер профессор Борис Тем. Российский национальный оркестр. Соло в оркестре. Маргарет Фолтлес. Скрипка. Константин Ефимов, флейта. Виталий Назаров, Ярослав Бобровский, гобой домой. Андрей Чемиданов, фагот. Владислав Лаврик, труба. Басо континуо, Александр Гонгельф, виолончель. Ольга Филиппова, орган позитив. Солисты. Дитта Андерсен, сопрано Дания. Кристофер Эйнсли, контртенор Великобритания. Марк Уайлд, тенор Великобритания. Штефан Логес, бас-баритон Германия. Дирижер. Главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский.

Und macht uns frei,

исполнитель, Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Владимир Юровский. Солист, народный артист России, профессор Алексей Любимов. Начинаем первое отделение концерта. Сергей Прокофьев. Фрагменты сюиты из музыки балета «Сказка про шута» семерых шутов, перешутившего. Шут со своей шутихою. Танец шутиных жен. Шут, переодетый молодухою. Танец шутиных дочерей. Молодуха обратилась козлухой. Пятый антракт и похороны козлухи. Заключительный танец. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Владимир Юровский.

Сергей Прокофьев. Концерт номер 4 для фортепиано, для левой руки, с оркестром си-бемоль-мажор в 4 частях. Солист, народный артист России, профессор Алексей Любимов. Дирижер Владимир Юровский.

второе отделение концерта. Сергей Прокофьев. Симфония номер 3 до минор. Сочинение 44 в 4 частях. Посвящена Московскому. Исполняет Российский национальный оркестр дирижер Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии «Шедевры мировой музыки». На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Энрике Мацола, Италия. Начинаем первое отделение концерта. Хоакин Турина. Фантастические танцы для симфонического оркестра. Сочинение 22-е в трех частях. Экзальтация, сон, оргия. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола.

Морис Равель. Испанская рапсодия в четырех частях. Прелюдия ночи. Малагенья. Хабанера. Ферия.

Начинаем второе отделение концерта. Мануэль де Фалья, музыка балета «Треуголка». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола, Италия.

Добрый вечер. Московская филармония представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В программе концерта Иоганн Себастьян Бах, оркестровые обработки. Бах. Фантазия и фуга до минор для органа, обработка Элгара. Хоральная прелюдия «О человек, оплакивай свои грехи» из органной книжечки, обработка Регера. Маленькая фуга «Соль минор» для органа, обработка Стаковского. Хоральная прелюдия «Приди, сладкая смерть», обработка Стаковского. Токката и фуга «Ре минор» для органа, обработка Плетнева. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Иоганн Себастьян Бах. Оркестровые обработки. В программе второго отделения концерта. Прелюдия и фуга ми-бемоль-мажор для органа «Святая Анна», обработка Шонберга. Хорал из кантаты «Христос лежал в оковах смерти», обработка Стаковского. Ария «Альта» «Свершилась», из «Страстей по Иоанну», обработка Стаковского. Ария из «Сюиты увертюры номер 3 ре-мажор», обработка Стаковского. Пассакалия и фуга до-минор для органа, обработка Респиги. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Начинаем концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Уважаемые слушатели, убедительно просим вас проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. В первом отделении Йозеф Гайден. Вступление к оратории «Семь слов Христа на кресте». Симфония номер 49 «Ля пассионе», фа минор в четырех частях. Дирижирует Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта. Во втором отделении Бетховен. Христос на Масличной горе. Оратория для солистов, хора и оркестра. Сочинение 85-е. Исполнители. Российский национальный оркестр. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель Владимир Минин. Солисты Симона Гермес, сопрано, Германия. Пол Найлон, тенор, Великобритания. Анджей Белецкий, баритон. Дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Начинаем концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Российский национальный оркестр благодарит компанию «Шеврон» за поддержку сегодняшнего концерта. В первом отделении Камиль Сен-Санс. Концерт для виолончели с оркестром номер 1 «Ля минор», сочинение 33, в трех частях. Солист Александр Рудин. Дирижер Михаил Плетнев.